Я ей рассерм слабый чагад, вечный зорм ей кан радюн. Баба, де фрали бобе биталад, душа и отдала фрали, чисту басон. Май бед, габон ту йоке бриланд, ши на гавал буре нуриньян. Но, ваш рубе ваш, и на речь, и амелья речь, пишу сеньор, оба дем на Signora, ma ben bagliate, quando fatto quella figlia, è una vera meraviglia, capisci bagliando?